0: Infinity.
1: Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно,

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

Радио Инфинити.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 3 августа, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью и вечером слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление сначала будет расти, затем начнет падать, 746 миллиметров. Температура ночью 14-16, а днем 24-26 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 59 минут, заход в 20-46, долгота дня 15 часов и 47 минут. Во вторник, 4 августа, облачно с прояснениями, без осадков, ночью 14-16, днем 25-27, в среду днем до плюс 27 градусов и также без дождей. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: новости. Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило скидки на покупку гибридов и электромобилей. В дилерской сети «Рольф» заявили, что субсидию уменьшили до 10% стоимости, но не больше 500 000 рублей. Полную скидку до 35% и 925 тысяч дают только на машины российской сборки. Например, на «Эволют», «Воя» или «Москвич 3Е». В последнее время спрос на гибриды и электрички вырос без дополнительной стимуляции. Изменения должны точечно поддержать российских производителей. Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. С 1 октября людям с небольшими доходами или высокой долговой нагрузкой получить их будет сложнее. Сейчас на решение банков сильно влияет показатель долговой нагрузки. Это доля среднемесячных платежей по всем кредитам от среднемесячного дохода. Тем, у кого ПДН выше 50%, получить кредит сложно. Сейчас в портфеле банков таких клиентов должно быть не больше 25%. В октябре их долю снизят до 20%. За жирные номера могут начать лишать прав. В соцсетях распространилось видео, снятое в Москве, предположительно в ходе полицейского рейда. Девушку на BMW обязали поменять регистрационные знаки из-за шрифта не по ГОСТу. Такие номера могут признать подложными. Наказание за нарушение лишения прав на срок от 6 до 12 месяцев. Ранее в ГИБДД и Верховном суде заявляли, что жирный шрифт сам по себе не повод для лишения прав, но его могут учесть в комплексе с другими признаками подделки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза. Свою историю праздник ведет из США, где отмечается как Национальный день арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Согласно словарям, арбуз обыкновенный – это бахчевая культура, однолетнее травянистое растение, вид рода арбуз, семейство тыквенные. Цвет коры арбуза бывает разный – от белой и желтой окраски до темно-зеленой с рисунком в виде сетки. Полос пятен, а мякоть розовая, красная, малиновая, реже белая и желтая. По строению арбуз считается многосеменной сочной тыквенной и в настоящее время выращивается в 96 странах мира более чем в 1200 разновидностях. Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего Царства в 20 веке до нашей эры арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании. Например, семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона. Кроме того, арбуз изображался на стенах гробниц и упоминался в древнеегипетских мифах и во многих медицинских рецептах древних папирусов. Был он известен и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мед. В России и Европе арбузы появились примерно в 11-12 веках, по другим данным в 13-14 веках, а в Америку они были доставлены в 16 веке европейскими колонистами вместе с африканскими рабами.
2: 3 августа 1959 года в Москве под девизом «За коммунизм, киноискусство, за мир и дружбу между народами» открылся первый московский международный кинофестиваль. Большой приз получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», а приз за технический прогресс в кинопроизводстве достался китайскому фильму «Новая история старого солдата». Свою историю московский международный кинофестиваль ведет с 1935 года, но тогда он еще не носил регулярного характера и к тому же не был столь значительным событием в мировом кино, как сегодня. Поэтому официально отсчет фестиваль ведет с 1959 года, когда он был возобновлен и превратился в регулярное мероприятие. Международный кинофестиваль в Москве проводился регулярно по нечетным годам, а с 1995 года проводится ежегодно. На фестивале были представлены полнометражные игровые фильмы, документальные и научно-популярные ленты. В 1972 году ММКФ вошел в группу фестивалей класса А наряду с Каннским, Берлинским, Венецианским. В рамках Московского международного кинофестиваля традиционно проводятся информационные показы и ретроспективы фильмов лучших представителей мирового кинематографа. Дни памяти, круглые столы, научные семинары, конференции, симпозиумы. А с 1997 года – форум молодых кинематографистов. С 1989 года главным фестивальным призом стал «Золотой Георгий». За время своего существования Московский международный кинофестиваль стал одним из наиболее престижных кинофорумов мира.
0: А в этот день. События, ставшие историей.

0: рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
5: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: Для всех знаков день наилучшим образом подходит для неторопливой, монотонной работы. Энергетический потенциал будет не очень высок, а потому лучшее решение на сегодня – заниматься рутинными делами и не браться за новые проекты.
1: Звезды говорят.
2: Овнам необходимо отказаться от спешки и суеты в процессе выполнения очень ответственной работы. Пусть вы потратите на этот проект чуть больше времени, чем изначально планировали. Главное, что такой подход избавит вас от множества неприятностей.
0: Тельцам в этот день не стоит тратить свое время на пустую болтовню с коллегами. Если вы то и дело будете отвлекаться от выполнения своих непосредственных дел, именно ваша фамилия может оказаться в списке кандидатов на увольнение.
2: Близнецы сегодня продемонстрируют своему вышестоящему руководству, что достойны носить звание «Лучший работник месяца». Энтузиазм, с которым вы приметесь за дела, заразит ваших коллег, которые также вступят в борьбу за престижное звание и крупную премию.
0: Ракам не удастся в полной мере удовлетворить свою потребность в красоте и изяществе. Предмет, который вы захотите приобрести, чтобы оживить свой привычный интерьер, вызовет у вас огромное восхищение, но, увы, вам пока не хватит денежных средств на эту покупку.
2: Львов в этот день будет интересовать только свое личное финансовое процветание. Вы резко отошьете всех людей, которые будут вам мешать, досрочно закончить перспективный проект и получить за него весьма достойное вознаграждение.
0: Девы сегодня станут безоговорочными лидерами в решении служебных дел и в устранении семейных неприятностей. Когда вы с успехом выполните все дела, вас охватит невероятная гордость собой и твердое осознание того, что вы победитель.
2: У весов сегодня не возникнет особых проблем. Единственная трудность, с которой вам придется бороться, это неумение держать язык за зубами в момент, когда следует промолчать, и склонность доверять свои мысли первому встречному.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется браться за выполнение чужих обязанностей. Эти мероприятия отнимут у вас много сил, а результат окажется довольно плачевным. Вы не получите никакой благодарности за свои старания.
2: Стрельцы в этот день будут сосредоточены на вопросах правильного питания и здоровья. Чтобы вернуть себе подтянутый силуэт, вы составите план спортивных тренировок и окончательно вычеркните из своего рациона любимые продукты.
0: Козерогам предстоит побывать на обильном застолье в окружении очень приятных людей. Это мероприятие доставит вам море позитива. Однако завтра последствия переедания и употребления алкоголя не лучшим образом отразятся на вашем самочувствии.
2: Водолеи сегодня проявят деловой подход к построению своих семейных отношений. Вы придете к выводу, что только так, путем четкого распределения обязанностей и бюджета, вам удастся полностью устранить все домашние неурядицы.
0: Рыбы сегодня будут на редкость предприимчивы. Природная смекалка поможет вам сделать очень выгодное вложение денежных средств, осуществить какой-то обмен или продать по высокой цене предмет, который вы сами уже не используете.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 3 августа, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью и вечером слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление сначала будет расти, затем начнет падать, 746 миллиметров. Температура ночью 14-16, а днем 24-26 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 59 минут, заход в 20-46, долгота дня 15 часов и 47 минут. Во вторник, 4 августа, облачно с прояснениями, без осадков, ночью 14-16, днем 25-27, в среду днем до плюс 27 градусов и также без дождей. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рекламе искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5/2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
4: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Новости страны и мира. О главном.
5: Российские семьи могут оформить выплату оставшихся средств мат капитала, но лишь при условии, что эта сумма не превышает 10 тысяч рублей. Выплата назначается по заявлению получателя, которая рассматривается за 5 рабочих дней, напомнил в беседе с RT член Общественной палаты России Евгений Машаров. Денежные средства будут зачислены на банковский счет, указанный в заявлении. Заявление можно подать лично в отделении Социального фонда России или МФЦ, а также онлайн через госуслуги, отметил Машаров. Важно учитывать, что такая выплата уже не является целевой по поэтому средства можно потратить на любые нужды. Узнать сумму оставшихся средств можно через запрос выписки Федерального регистра в соцфонде, МФЦ или также на госуслугах, заключил член Общественной палаты. Рособорнадзор собирается с 2030 года внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. Он уточнил, что сначала устная модель экзамена по истории появится в 9 классе и войдет в штатный режим в 2028 году. По такой же аналогии устная часть может быть добавлена в экзамен по литературе. Выпускникам 9 классов переживать из-за нововведений не стоит, поскольку от момента разработки до внедрения модели проходит от 4 до 5 лет, заверил глава Рособорнадзора. Он добавил, что максимум, что ждет девятиклассников, это участие в апробации такой модели для получения обратной связи. И в завершении выпуска маска из фильма 1996 года «Крик» уйдет с молотка в Соединенных Штатах. Об этом сообщается на сайте аукциона Prop Store. Также на аукционе продадут топор из «Сияния», перчатки из картины «Эдвард Руки-ножницы» и другие предметы, связанные с кино и телевидением. Торги пройдут в Лос-Анджелесе с 26 по 29 августа. Кроме того, на аукционе можно будет купить янтарную окаменелость с комаром из вступительной сцены парка юрского периода, костюм кролика из фильма «Донни Дарка», броню железного человека из фильма «Первый мститель. Противостояние» и клыки оборотня из клипа Майкла Джексона на песню «Триллер». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity.
6: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Gretchen Rubin.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Стартовало производство полноприводного Джелант J6. Собирают машины в Ленинградской области. У трансмиссии 6 режимов движения. Есть электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Автомобилем будет проще управлять на снегу и грязи. Цена в комплектации «Престиж» стартует с 2 миллионов 900 тысяч рублей. Хончи привезет в Россию гибридный кроссовер HS6. Машина будет доступна в нескольких версиях с передним и полным приводом. Силовая установка от 230 до 500 лошадиных сил. В прошлом году этот кроссовер попал в Книгу рекордов Гиннесса по дальнобойности. 2300 километров на одном баке и одной зарядке. Прогноз продаж новых автомобилей в России улучшился. По оценкам Российской ассоциации дилеров, по итогам года продадут в районе 1 миллиона 400 тысяч машин. При оптимистичном сценарии – до 1,5 миллиона. Продажи новых машин в этом году уже выросли на 15%. Этому способствует повышение доступности кредитов. Недавно в России начались официальные продажи кроссоверов Leel 9. Машины привезли в обновленной версии. Снаружи изменений нет. Флагманский Лисиан сохранил массивную и спокойную внешность, которая принесла ему популярность. А в салоне много изменений. Например, приборной панели больше нет. Вместо нее проекционный дисплей и сенсорный экран на руле. Подробнее о новом Leel 9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Котлер.
1: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер

0: Отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуется. Контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Заявки на налоговую выплату для семей с детьми, оформленные для 3 миллионов 400 тысяч граждан Российской Федерации, об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, заявки от граждан обрабатываются в течение нескольких часов и передаются в социальный фонд. На сегодняшний день в соцфонд уже направлены данные 3 миллионов 400 тысяч заявителей. Все выплаты будут произведены в установленные сроки, подчеркнул Егоров. Глава Федеральной налоговой службы также отметил, что почти завершен процесс автоматизации льгот и вычетов. Оставшиеся процедуры планируется перевести в цифровой формат в 2027 году.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Россияне с 1 сентября смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через госуслуги. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, чтобы получать платежки в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций. Депутат отметил, что бумажные квитанции сохранятся. Если человек не согласится на получение документов через госуслуги или будет относиться к категории, для которой работает бумажная доставка. Также он рассказал, что размещать платежки в системе смогут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и другие поставщики коммунальных услуг. Для работы с системой и последующей выгрузкой на госуслуги им будет необходимо заключить договор с ее оператором. Процедуру определит правительство, добавил парламентарий.
2: Деньги дороги, как память.
3: Россияне стали меньше играть в онлайн-казино и прибегать к услугам нелегальных букмекеров. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Так, в июне их доля от всех совокупных запросов на онлайн-гемблинг уменьшилась до 40%. Это стало самым низким показателем с 2018 года. Такая ситуация сложилась в результате закрытия каналов теневого вывода средств и ужесточения борьбы властей с дроперством. Издание отмечает, что еще в январе нынешнего года нелегальный сегмент составлял 47% совокупного интереса игроков. Сейчас же доля легальных букмекерских контор растет. Так, в январе она составляла 52%, а в июне уже 60%. Это свидетельствует об устойчивом и быстром перетекании спроса от теневых казино к лицензированным операторам. В прошлом году объем принятых ставок на спорт на легальном рынке букмекеров увеличился на 8,5% до 1 900 миллиардов рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
0: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 3 августа, ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный, ночью и вечером слабый, днем до 5 метров в секунду. Давление сначала будет расти, затем начнет падать 746 миллиметров. Температура ночью 14-16, а днем 24-26 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 59 минут, заход в 20:46, долгота дня 15 часов и 47 минут. Во вторник, 4 августа, облачно с прояснениями, без осадков, ночью 14-16, днем 25-27, в среду днем до плюс 27 градусов и также без дождей. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650 3 27 34.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Большая синяя кнопка, которая поможет собакам-хелперам управлять бытовыми приборами. Исследователи из Открытого университета Британии разработали технологию, при помощи которой собаки-помощники получат возможность включать и выключать различную бытовую технику для своих хозяев. Она получила название Dogo Sophie и выглядит как большая кнопка, которая крепится к стене. Такое устройство полезно, если сам хозяин в силу болезни или физических ограничений затрудняется дойти или дотянуться до выключателя. Собаки-помощники вынуждены жить в окружении предметов, которые для них не предназначены. Но в отличие от обычных домашних собак, им приходится как-то помогать своим хозяевам ими пользоваться. Идея разработчиков была в том, чтобы не адаптировать человеческие вещи под собак, а создать сразу что-то, предназначенное для животных. Это оказалось не так-то просто. Разработка заняла несколько лет. Кнопка Dogo Sophie достаточно крупная, чтобы ее было удобно нажимать лапой или носом. У нее рельефная поверхность для лучшего контакта. Контрастный окрас, синий с белым обрамлением. Кнопку легко мыть. Она выполняет строго одно действие. Включает и выключает устройство, с которым сопряжена. Для этого используется беспроводной передатчик, который устанавливается на само устройство. Система имеет механизм обратной связи в виде подсветки, которая подтверждает нажатие. Так проще обучить собаку взаимодействию с кнопкой. Dogo Sophie может передавать сигналы на расстоянии до 40 метров. На этом пока все. Услышимся!
1: Infinity в каждый приемник.

0: ощущение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки.

0: вместо бардака. Сафоново, Свободы 7, телефон 63-59-39. Сайт центр-балкон.ру.
1: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
2: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-101.

0: для всех знаков день наилучшим образом подходит для неторопливой, монотонной работы. Энергетический потенциал будет не очень высок, а потому лучшее решение на сегодня – заниматься рутинными делами и не браться за новые проекты.
1: Звезды говорят.
2: Овнам необходимо отказаться от спешки и суеты в процессе выполнения очень ответственной работы. Пусть вы потратите на этот проект чуть больше времени, чем изначально планировали. Главное, что такой подход избавит вас от множества неприятностей.
0: Тельцам в этот день не стоит тратить свое время на пустую болтовню с коллегами. Если вы то и дело будете отвлекаться от выполнения своих непосредственных дел, именно ваша фамилия может оказаться в списке кандидатов на увольнение.
2: Близнецы сегодня продемонстрируют своему вышестоящему руководству, что достойны носить звание «Лучший работник месяца». Энтузиазм, с которым вы приметесь за дела, заразит ваших коллег, которые также вступят в борьбу за престижное звание и крупную премию.
0: Ракам не удастся в полной мере удовлетворить свою потребность в красоте и изяществе. Предмет, который вы захотите приобрести, чтобы оживить свой привычный интерьер, вызовет у вас огромное восхищение, но, увы, вам пока не хватит денежных средств на эту покупку.
2: Львов в этот день будет интересовать только свое личное финансовое процветание. Вы резко отошьете всех людей, которые будут вам мешать, досрочно закончить перспективный проект и получить за него весьма достойное вознаграждение.
0: Девы сегодня станут безоговорочными лидерами в решении служебных дел и в устранении семейных неприятностей. Когда вы с успехом выполните все дела, вас охватит невероятная гордость собой и твердое осознание того, что вы победитель.
2: У весов сегодня не возникнет особых проблем. Единственная трудность, с которой вам придется бороться, это неумение держать язык за зубами в момент, когда следует промолчать, и склонность доверять свои мысли первому встречному.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется браться за выполнение чужих обязанностей. Эти мероприятия отнимут у вас много сил, а результат окажется довольно плачевным. Вы не получите никакой благодарности за свои старания.
2: Стрельцы в этот день будут сосредоточены на вопросах правильного питания и здоровья. Чтобы вернуть себе подтянутый силуэт, вы составите план спортивных тренировок и окончательно вычеркните из своего рациона любимые продукты.
0: Козерогам предстоит побывать на обильном застолье в окружении очень приятных людей. Это мероприятие доставит вам море позитива. Однако завтра последствия переедания и употребления алкоголя не лучшим образом отразятся на вашем самочувствии.
2: Водолеи сегодня проявят деловой подход к построению своих семейных отношений. Вы придете к выводу, что только так, путем четкого распределения обязанностей и бюджета, вам удастся полностью устранить все домашние неурядицы.
0: Рыбы сегодня будут на редкость предприимчивы. Природная смекалка поможет вам сделать очень выгодное вложение денежных средств, осуществить какой-то обмен или продать по высокой цене предмет, который вы сами уже не используете.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Школьники Дорогобужского округа принимают участие в летней школе профориентации «Архитектура таланта», которая проходит на базе социально-оздоровительного центра «Голоевка» в Рославском муниципальном округе. Дорогобужский округ на профильной смене представляют Яна Сертакова, Анна Юсупова, Михаил Краснобаев, Мария Шеремет, Лада Румянцева и Таисия Яковлева. Всего участниками смены стали 200 школьников со всей Смоленщины. Для них подготовлены насыщенная образовательная программа, которая помогает определиться с будущей профессией и построить индивидуальную траекторию развития. Программа включает мастер-классы, лекции и практические занятия, подготовленные преподавателями из 11 образовательных организаций региона. Всего профильная смена продлится до 7 августа. Этим летом в лагерях Смоленской области отдохнули уже почти 14 тысяч детей, включая детей участников специальной военной операции в рамках различных тематических и профильных программ. Московская область готовится к зиме. На РТС «Красная Поляна» установлено оборудование завода ДКМ. Оборудование предприятия задействовано в масштабной модернизации районной тепловой станции «Красная Поляна» в Подмосковье. Станция обеспечивает теплом и горячей водой более 17 тысяч жителей. В рамках модернизации на станции уже установлены 3 водогрейных котла «Смоленск», 3 шкафа управления котлоагрегатом и 3 газовые горелки двублочные. Помимо котельного оборудования на станции смонтирована система химической воды, очистки и насосы, и реализованы решения по умной диспетчеризации и автоматизации. Поставка и внедрение современного оборудования от завода «Дорогобуж-Котломаш» – это важный шаг к обеспечению стабильного и безопасного теплоснабжения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», телеграм-чат «Радио Дор» и в Макси-чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем жарко, малооблачно и без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров. Во второй половине дня начнет падать. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости. Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило скидки на покупку гибридов и электромобилей. В дилерской сети «Рольф» заявили, что субсидию уменьшили до 10% стоимости, но не больше 500 000 рублей. Полную скидку до 35% и 925 тысяч дают только на машины российской сборки. Например, на «Эволют», «Воя» или «Москвич 3Е». В последнее время спрос на гибриды и электрички вырос без дополнительной стимуляции. Изменения должны точечно поддержать российских производителей. Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. С 1 октября людям с небольшими доходами или высокой долговой нагрузкой получить их будет сложнее. Сейчас на решение банков сильно влияет показатель долговой нагрузки. Это доля среднемесячных платежей по всем кредитам от среднемесячного дохода. Тем, у кого ПДН выше 50%, получить кредит сложно. Сейчас в портфеле банков таких клиентов должно быть не больше 25%. В октябре их долю снизят до 20%. За жирные номера могут начать лишать прав. В соцсетях распространилось видео, снятое в Москве, предположительно в ходе полицейского рейда. Девушку на BMW обязали поменять регистрационные знаки из-за шрифта не по ГОСТу. Такие номера могут признать подложными. Наказание за нарушение лишения прав на срок от 6 до 12 месяцев. Ранее в ГИБДД и Верховном суде заявляли, что жирный шрифт сам по себе не повод для лишения прав, но его могут учесть в комплексе с другими признаками подделки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радио Infinity. За твою победу.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: спорта.
1: Медалистка прошлогоднего чемпионата Европы по академической гребле Мария Жовнер выиграла золото нынешнего турнира, который завершился в Италии. В финальном заезде на 2 километра в классе одиночек легкого веса она опередила ближайшую преследовательницу нидерландку Тоску Кетлер почти на 6 секунд. В начале дистанции Мария шла третьей, однако затем увеличила темп и захватила лидерство. 16-летняя Кристина Лютова, занимающая 229 место в мировом рейтинге, выиграла турнир категории WTA 250 в Мемфисе, взяв верх в финале над чешской теннисисткой Дарьей Видмановой в 3 сетах. Этот турнир стал для Лютовой первым в карьере на уровне WTA, и она сразу же взяла главный трофей. Теперь Кристина 13-я в списке самых молодых чемпионок турниров WTA в истории, а среди россиянок моложе нее титул брали только Динара Сафина и Мария Шарапова. Прыгуны в воду Елизавета Кузина и Илья Молчанов выиграли серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в смешанных синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Российский дуэт уступил только итальянцам Кларе Пелакани и Матео Санторо. Еще одну награду в копилку сборной добавили синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов, ставшие бронзовыми призерами в технической программе смешанных дуэтов. Футболисты петербургского «Зенита» в гостях уверенно обыграли Оренбург 3-0 во втором туре РПЛ. Главным героем встречи стал Максим Глушенков, оформивший хэт-трик. Вице-чемпион России Краснодар на своем поле с большим трудом одержал победу над «Факелом» 3-2. Хозяева вели 3-0, но в концовке пропустили 2 мяча и едва не упустили 3 очка. В Грозном «Спартак» вырвал победу у «Ахмата» 2-1 благодаря голу Зекеля Барка со штрафного в компенсированное ко второму тайму время. С 76-й минуты грозненцы играли в меньшинстве после удаления Конституры, который до этого открыл счет с пенальти на 5-й минуте. Таким образом, «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» одержали по 2 победы в стартовых турах и вместе с махачкалинским «Динамо» делят по очкам первое место. Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста наставника Шанхай Шэньхуа после поражения от Шэньян Урбан 1-3 в матче 21-го тура чемпионата Китая, которая стала для команды третьим подряд. Под руководством Слуцкого Шанхай Шэньхуа дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды становился серебряным призером чемпионата страны. В текущем сезоне команда испытывает серьезные проблемы. В начале чемпионата клуб оштрафовали на 10 очков в рамках антикоррупционной кампании. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция Infinity.

0: маркетинга. Искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента.

0: Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
2: Радио Инфинити.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Заявки на налоговую выплату для семей с детьми, оформленные для 3 400 000 граждан Российской Федерации, об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, заявки от граждан обрабатываются в течение нескольких часов и передаются в социальный фонд. На сегодняшний день в соцфонд уже направлены данные 3 400 000 заявителей. Все выплаты будут произведены в установленные сроки, подчеркнул Егоров. Глава Федеральной налоговой службы также отметил, что почти завершен процесс автоматизации льгот и вычетов. Оставшиеся процедуры планируется перевести в цифровой формат в 2027 году.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Россияне с 1 сентября смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через госуслуги. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, чтобы получать платежки в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций. Депутат отметил, что бумажные квитанции сохранятся. Если человек не согласится на получение документов через госуслуги или будет относиться к категории, для которой работает бумажная доставка. Также он рассказал, что размещать платежки в системе смогут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и другие поставщики коммунальных услуг. Для работы с системой и последующей выгрузкой на госуслуги им будет необходимо заключить договор с ее оператором. Процедуру определит правительство, добавил парламентарий.
0: Деньги дороги, как память.
1: Россияне стали меньше играть в онлайн-казино и прибегать к услугам нелегальных букмекеров. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Так, в июне их доля от всех совокупных запросов на онлайн-гемблинг уменьшилась до 40%. Это стало самым низким показателем с 2018 года. Такая ситуация сложилась в результате закрытия каналов теневого вывода средств и ужесточения борьбы властей с дроперством. Издание отмечает, что еще в январе нынешнего года нелегальный сегмент составлял 47% совокупного интереса игроков. Сейчас же доля легальных букмекерских контор растет. Так, в январе она составляла 52%, а в июне уже 60%. Это свидетельствует об устойчивом и быстром перетекании спроса от теневых казино к лицензированным операторам. В прошлом году объем принятых ставок на спорт на легальном рынке букмекеров увеличился на 8,5% до 1 триллиона 900 миллиардов рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные – по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: новости страны и мира. О главном.
1: Политик Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести ежемесячную родительскую зарплату для одного из родителей, который не работает и занимается воспитанием детей. По словам Миронова, растить ребенка – это огромный труд, а родитель, который занимается семьей, вкладывает в будущее страны не меньше, чем тот, кто ходит на работу. Государство должно признать это и начать выплачивать таким родителям ежемесячную родительскую зарплату не ниже прожиточного минимума, отметил депутат. Миронов полагает, что подобная мера поддержки особенно важна для многодетных семей, так как благодаря ей один из родителей сможет спокойно заниматься воспитанием детей. В 2027 году самыми благоприятными для оформления отпуска с финансовой точки зрения станут март, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики «Суперджоп» Александр Южалин. По его словам, для сотрудников с пятидневной рабочей неделей и окладной системой оплаты наиболее выгодными станут март, июль, август, сентябрь и декабрь, в которых по 22 рабочих дня, наименее выгодными – январь, февраль и май. Южалин напомнил, что наличие дополнительных выходных или праздничных дней не влияет на размер оклада, который выплачивается полностью, независимо от количества рабочих дней в месяце. И в завершении выпуска российский разработчик видеоигр Deep Corp представил игру «Деда», в которой надо сбежать от злого деда на выставке цифровых развлечений China Joy в Шанхае, являющейся одной из крупнейших в данной области в мире. Об этом сообщает РИА Новости. С 31 июля по 3 августа в Китае проходит выставка, общая экспозиционная площадь которой превышает 140 тысяч квадратных метров. В мероприятии участвует более 500 игровых компаний из 30 с лишним стран, представляющих свыше 1000 продуктов. В их числе 12 российских студий с более чем 20 проектами. Впервые на China Joy приехала студия Deep Corp, чей генеральный директор Михаил Коваленко рассказал в беседе с РИА Новости, что пока игра «Деда» не переведена на китайский язык. По его словам, разработчики хотят сначала оценить интерес местной аудитории и при положительной реакции полностью локализовать проект под китайский рынок. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: покупает не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
0: Радио Инфинити.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза. Свою историю праздник ведет из США, где отмечается как Национальный день арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Согласно словарям, арбуз обыкновенный – это бахчевая культура, однолетнее травянистое растение, вид рода арбуз, семейство тыквенные. Цвет коры арбуза бывает разный – от белой и желтой окраски до темно-зеленой с рисунком в виде сетки полос пятен, а мякоть розовая, красная, малиновая, реже белая и желтая. По строению арбуз считается многосеменной сочной тыквенной и в настоящее время выращивается в 96 странах мира более чем в 1200 разновидностях. Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего Царства в 20 веке до нашей эры арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании. Например, семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона. Кроме того, арбуз изображался на стенах гробниц и упоминался в древнеегипетских мифах и во многих медицинских рецептах древних папирусов. Был он известен и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мед. В России и Европе арбузы появились примерно в 11-12 веках, по другим данным в 13-14 веках, а в Америку они были доставлены в 16 веке европейскими колонистами вместе с африканскими рабами.
2: 3 августа 1959 года в Москве под девизом «За коммунизм, киноискусство, за мир и дружбу между народами» открылся первый московский международный кинофестиваль. Большой приз получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», а приз за технический прогресс в кинопроизводстве достался китайскому фильму «Новая история старого солдата». Свою историю московский международный кинофестиваль ведет с 1935 года, но тогда он еще не носил регулярного характера и к тому же не был столь значительным событием в мировом кино, как сегодня. Поэтому официально отсчет фестиваль ведет с 1959 года, когда он был возобновлен и превратился в регулярное мероприятие. Международный кинофестиваль в Москве проводился регулярно по нечетным годам, а с 1995 года проводится ежегодно. На фестивале были представлены полнометражные игровые фильмы, документальные и научно-популярные ленты. В 1972 году ММКФ вошел в группу фестивалей класса А наряду с Каннским, Берлинским, Венецианским. В рамках Московского международного кинофестиваля традиционно проводятся информационные показы и ретроспективы фильмов лучших представителей мирового кинематографа, дни памяти, круглые столы, научные семинары, конференции, симпозиумы, а с 1997 года – форум молодых кинематографистов. С 1989 года главным фестивальным призом стал «Золотой Георгий». За время своего существования Московский международный кинофестиваль стал одним из наиболее престижных кинофорумов мира.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радио Infinity.

0: превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения.
1: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужские термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль, два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники, 5 часов терм и водных горок, Москва. 9 августа озеро Селигер, Нило-Столобинская пустынь, Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
6: Завод «Дорогобуш-котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ.

0: звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в МАКС.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Для всех знаков день наилучшим образом подходит для неторопливой, монотонной работы. Энергетический потенциал будет не очень высок, а потому лучшее решение на сегодня — заниматься рутинными делами и не браться за новые проекты.
1: Звезды говорят.
2: Овнам необходимо отказаться от спешки и суеты в процессе выполнения очень ответственной работы. Пусть вы потратите на этот проект чуть больше времени, чем изначально планировали. Главное, что такой подход избавит вас от множества неприятностей.
0: Тельцам в этот день не стоит тратить свое время на пустую болтовню с коллегами. Если вы то и дело будете отвлекаться от выполнения своих непосредственных дел, именно ваша фамилия может оказаться в списке кандидатов на увольнение.
2: Близнецы сегодня продемонстрируют своему вышестоящему руководству, что достойны носить звание «Лучший работник месяца». Энтузиазм, с которым вы приметесь за дела, заразит ваших коллег, которые также вступят в борьбу за престижное звание и крупную премию.
0: Ракам не удастся в полной мере удовлетворить свою потребность в красоте и изяществе. Предмет, который вы захотите приобрести, чтобы оживить свой привычный интерьер, вызовет у вас огромное восхищение, но, увы, вам пока не хватит денежных средств на эту покупку.
2: Львов в этот день будет интересовать только свое личное финансовое процветание. Вы резко отошьете всех людей, которые будут вам мешать, досрочно закончить перспективный проект и получить за него весьма достойное вознаграждение.
0: Девы сегодня станут безоговорочными лидерами в решении служебных дел и в устранении семейных неприятностей. Когда вы с успехом выполните все дела, вас охватит невероятная гордость собой и твердое осознание того, что вы победитель.
2: У весов сегодня не возникнет особых проблем. Единственная трудность, с которой вам придется бороться, это неумение держать язык за зубами в момент, когда следует промолчать, и склонность доверять свои мысли первому встречному.
0: Скорпионам сегодня не рекомендуется браться за выполнение чужих обязанностей. Эти мероприятия отнимут у вас много сил, а результат окажется довольно плачевным. Вы не получите никакой благодарности за свои старания.
2: Стрельцы в этот день будут сосредоточены на вопросах правильного питания и здоровья. Чтобы вернуть себе подтянутый силуэт, вы составите план спортивных тренировок и окончательно вычеркните из своего рациона любимые продукты.
0: Козерогам предстоит побывать на обильном застолье в окружении очень приятных людей. Это мероприятие доставит вам море позитива. Однако завтра последствия переедания и употребления алкоголя не лучшим образом отразятся на вашем самочувствии.
2: Водолеи сегодня проявят деловой подход к построению своих семейных отношений. Вы придете к выводу, что только так, путем четкого распределения обязанностей и бюджета, вам удастся полностью устранить все домашние неурядицы.
0: Рыбы сегодня будут на редкость предприимчивы. Природная смекалка поможет вам сделать очень выгодное вложение денежных средств, осуществить какой-то обмен или продать по высокой цене предмет, который вы сами уже не используете.

0: Новости спорта.
1: Польские волейболисты подтвердили свой статус прошлогодних победителей Лиги наций, выиграв в финале нынешнего розыгрыша у команды США в 5 партиях. Уступая по ходу встречи 1-2 по сетам, поляки сумели переломить ход игры и вырвать победу на тай-брейке. Для Польши это 3-й титул в истории турнира, по этому показателю поляки вышли на первое место, опередив Францию и Россию. Сборная США в 4-й раз стала серебряным призером соревнований, пока так и без единого чемпионства. Бронзовые медали впервые достались сборной Словении, обыгравшей Японию в малом финале в 4 сетах. Действующий чемпион Нидерландов ПСВ начал сезон с разгромного поражения в матче за Суперкубок страны, проиграв на домашнем стадионе обладателю кубка АЭС Алкмар 0-4. Матч для ПСВ не задался уже с самого начала, когда на 9-й минуте полузащитник хозяев Джоуи Верман прямой красной карточкой был удален с поля. Пострадавший Мердинг, получивший рассечение и продолживший игру с пластырем на лице, уже через 15 минут головой замкнул подачу с фланга и открыл счет. Во втором тайме Алкмар дожал уставших хозяев. Для команды это второй суперкубок в истории. Пресс-служба «Ювентуса» объявила о возвращении нападающего Рандаля Колумуани из ПСЖ, заключив с 27-летним французом контракт до 2031 года. Сумма трансфера составила 38 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы и агентские выплаты. В сумме это еще 15 миллионов. Колумуани уже выступал за «Ювентус» на правах аренды во второй половине позапрошлого сезона и забил тогда 10 голов. Прошлый сезон француз провел в аренде в Тоттенхэме. Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс уступила 82-й ракетке мира Камиле Рахимовой из Узбекистана в 2 сетах на старте «Мастерсов Торонто». Это поражение стало для 46-летней Уильямс 13-м подряд в одиночном разряде. В последний раз она побеждала в июле прошлого года. Четырехкратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант заявил о готовности выступать на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. 37-летний форвард Хьюстон Рокетс подчеркнул, что его участие зависит от решения директора Федерации баскетбола США Гранта Хилла. При этом он исключил вариант попадания в команду по старшинству, заявив, что хочет доказывать свою состоятельность на паркете. В момент проведения следующих игр Дюранту будет почти 40 лет. Это были спортивные события, достойные.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлово-Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск-Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории

0: ИЦ 60 тысяч, слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч, тракторист-машинист 120 тысяч рублей, тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч, оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч, оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей, животновод 80 тысяч, бухгалтер 60 тысяч, ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей, ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч. Повар 50 тысяч. Подсобный рабочий 60 тысяч. Диспетчер 55 тысяч. Уборщица 40 тысяч рублей. А также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места. Место работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-724-9740.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Стартовало производство полноприводного Джеланд J6. Собирают машины в Ленинградской области. У трансмиссии 6 режимов движения. Есть электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Автомобилем будет проще управлять на снегу и грязи. Цена в комплектации «Престиж» стартует с 2 миллионов 900 тысяч рублей. Хончи привезет в Россию гибридный кроссовер HS6. Машина будет доступна в нескольких версиях с передним и полным приводом. Силовая установка от 230 до 500 лошадиных сил. В прошлом году этот кроссовер попал в Книгу рекордов Гиннесса по дальнобойности. 2300 километров на одном баке и одной зарядке. Прогноз продаж новых автомобилей в России улучшился. По оценкам Российской ассоциации дилеров, по итогам года продадут в районе 1 миллиона 400 тысяч машин. При оптимистичном сценарии – до 1,5 миллионов. Продажи новых машин в этом году уже выросли на 15%. Этому способствует повышение доступности кредитов. Недавно в России начались официальные продажи кроссоверов Leel 9. Машины привезли в обновленной версии. Снаружи изменений нет. Флагманский Лисиан сохранил массивную и спокойную внешность, которая принесла ему популярность. А в салоне много изменений. Например, приборной панели больше нет. Вместо нее проекционный дисплей и сенсорный экран на руле. Подробнее о новом Leel 9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии.

0: высотой 2 метра, толщиной 0,4, 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40, толщиной 2 мм, 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков, всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Новости. Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило скидки на покупку гибридов и электромобилей. В дилерской сети «Рольф» заявили, что субсидию уменьшили до 10% стоимости, но не больше 500 000 рублей. Полную скидку до 35% и 925 тысяч дают только на машины российской сборки. Например, на «Эволют», «Воя» или «Москвич 3Е». В последнее время спрос на гибриды и электрички вырос без дополнительной стимуляции. Изменения должны точечно поддержать российских производителей. Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. С 1 октября людям с небольшими доходами или высокой долговой нагрузкой получить их будет сложнее. Сейчас на решение банков сильно влияет показатель долговой нагрузки. Это доля среднемесячных платежей по всем кредитам от среднемесячного дохода. Тем, у кого ПДН выше 50%, получить кредит сложно. Сейчас в портфеле банков таких клиентов должно быть не больше 25%. В октябре их долю снизят до 20%. За жирные номера могут начать лишать прав. В соцсетях распространилось видео, снятое в Москве, предположительно, в ходе полицейского рейда. Девушку на BMW обязали поменять регистрационные знаки из-за шрифта не по ГОСТу. Такие номера могут признать подложными. Наказание за нарушение лишения прав на срок от 6 до 12 месяцев. Ранее в ГИБДД и Верховном суде заявляли, что жирный шрифт сам по себе не повод для лишения прав, но его могут учесть в комплексе с другими признаками подделки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

0: области 12 часов. Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Школьники Дорогобужского округа принимают участие в летней школе профориентации «Архитектура таланта», которая проходит на базе социально-оздоровительного центра «Голоевка» в Рославском муниципальном округе. Дорогобужский округ на профильной смене представляют Яна Сертакова, Анна Юсупова, Михаил Краснобаев, Мария Шеремет, Лада Румянцева и Таисия Яковлева. Всего участниками смены стали 200 школьников со всей Смоленщины. Для них подготовлены насыщенная образовательная программа, которая помогает определиться с будущей профессией и построить индивидуальную траекторию развития. Программа включает мастер-классы, лекции и практические занятия, подготовленные преподавателями из 11 образовательных организаций региона. Всего профильная смена продлится до 7 августа. Этим летом в лагерях Смоленской области отдохнули уже почти 14 тысяч детей, включая детей участников специальной военной операции в рамках различных тематических и профильных программ. Московская область готовится к зиме. На РТС «Красная Поляна» установлено оборудование завода ДКМ. Оборудование предприятия задействовано в масштабной модернизации районной тепловой станции «Красная Поляна» в Подмосковье. Станция обеспечивает теплом и горячей водой более 17 тысяч жителей. В рамках модернизации на станции уже установлены 3 водогрейных котла «Смоленск», 3 шкафа управления котлоагрегатом и 3 газовые горелки двублочные. Помимо котельного оборудования на станции смонтирована система химической воды, очистки и насосы и реализованы решения по умной диспетчеризации и автоматизации. Поставка и внедрение современного оборудования от завода «Дорогобуж-Котломаш» – это важный шаг к обеспечению стабильного и безопасного теплоснабжения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», Телеграм-чат «Радио Дор» и в Макси-чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем жарко, малооблачно и без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров. Во второй половине дня начнет падать. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8-915-653-27-34.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Радиостанция «Инфинити».

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Большая синяя кнопка, которая поможет собакам-хелперам управлять бытовыми приборами. Исследователи из Открытого университета Британии разработали технологию, при помощи которой собаки-помощники получат возможность включать и выключать различную бытовую технику для своих хозяев. Она получила название Dogo Sophie и выглядит как большая кнопка, которая крепится к стене. Такое устройство полезно, если сам хозяин в силу болезни или физических ограничений затрудняется дойти или дотянуться до выключателя. Собаки-помощники вынуждены жить в окружении предметов, которые для них не предназначены. Но в отличие от обычных домашних собак, им приходится как-то помогать своим хозяевам ими пользоваться. Идея разработчиков была в том, чтобы не адаптировать человеческие вещи под собак, а создать сразу что-то, предназначенное для животных. Это оказалось не так-то просто. Разработка заняла несколько лет. Кнопка Dogo Sophie достаточно крупная, чтобы ее было удобно нажимать лапой или носом. У нее рельефная поверхность для лучшего контакта. Контрастный окрас – синий с белым обрамлением. Кнопку легко мыть. Она выполняет строго одно действие – включает и выключает устройство, с которым сопряжена. Для этого используется беспроводной передатчик, который устанавливается на само устройство. Система имеет механизм обратной связи в виде подсветки, которая подтверждает нажатие. Так проще обучить собаку взаимодействию с кнопкой. Dogo Sophie может передавать сигналы на расстоянии до 40 метров. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centrdefisbalkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 2 августа Калужский

0: термы, спа-курорт, бани и сауны со всего света. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев, официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: слога, ясность мысли. Вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу. Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Инженера-энергетика. Инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546 50. 59.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Право на получение бесплатного земельного участка имеют многодетные семьи, герои Советского Союза, герои России, полные кавалеры Ордена Славы, герои труда, а также матери-героини. Об этом в комментарии газете «Ру» напомнил депутат Госдумы Алексей Куриный. Это не только многодетные семьи с тремя или более детьми, имеющие право на участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. С этого года многие регионы ввели для них альтернативу. Вместо земли многодетная семья может получить единовременную денежную выплату, но при условии нуждаемости семьи в жилье. Эта альтернатива особенно актуальна там, где не хватает подходящих участков с инфраструктурой поблизости, пояснил парламентарий. С 1 августа в России произойдет плановый перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий, а также граждан, отметивших 80-летие. Об этом сообщил ТАСС профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Все надбавки начисляются Социальным фондом России в беззаявительном порядке. Подавать документы не нужно, сказал он. Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом страховых взносов, уплаченных работодателями за 2025 год. Максимальная прибавка составит 470 рублей. Это эквивалент трех пенсионных коэффициентов при стоимости 1 балла в 2006 году в размере 156 рублей. Конкретная сумма будет зависеть от размера заработной платы. И в завершении выпуска. Большинство российских школьников и студентов планирует встретить 1 сентября в классических образах, однако треть поколения зумеров выбирает стиль нефоров и инди-слиз, а 42% детей нарушают школьный дресс-код. 43% родителей собирают своих детей на линейку, а 81% планируют купить специальный образ для этого события. При этом 64% семей отметили, что у ребенка есть обязательная школьная форма. Что касается расходов, то 68% родителей рассчитывают потратить на праздничный наряд не более 50 тысяч рублей, еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч. Каждый десятый респондент отложил на эту цель как минимум 250 тысяч рублей, а 5% российских родителей готовы к тратам свыше полумиллиона. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Infinity.

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радио Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Медалистка прошлогоднего чемпионата Европы по академической гребле Мария Жовнер выиграла золото нынешнего турнира, который завершился в Италии. В финальном заезде на 2 километра в классе одиночек легкого веса она опередила ближайшую преследовательницу нидерландку Тоску Кетлер почти на 6 секунд. В начале дистанции Мария шла третьей, однако затем увеличила темп и захватила лидерство. 16-летняя Кристина Лютова, занимающая 229 место в мировом рейтинге, выиграла турнир категории WTA 250 в Мемфисе, взяв верх в финале над чешской теннисисткой Дарьей Видмановой в трех сетах. Этот турнир стал для Лютовой первым в карьере на уровне WTA, и она сразу же взяла главный трофей. Теперь Кристина 13-я в списке самых молодых чемпионок турниров WTA в истории, а среди россиянок моложе нее титул брали только Динара Сафина и Мария Шарапова. Прыгуны в воду Елизавета Кузина и Илья Молчанов выиграли серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в смешанных синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. Российский дуэт уступил только итальянцам Кларе Пелакани и Матео Санторо. Еще одну награду в копилку сборной добавили синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов, ставшие бронзовыми призерами в технической программе смешанных дуэтов. Футболисты петербургского «Зенита» в гостях уверенно обыграли Оренбург 3-0 во втором туре РПЛ. Главным героем встречи стал Максим Глушенков, оформивший хэт-трик. Вице-чемпион России Краснодар на своем поле с большим трудом удержал победу над «Факелом» 3-2. Хозяева вели 3-0, но в концовке пропустили два мяча и едва не упустили 3 очка. В Грозном «Спартак» вырвал победу у «Ахмата» 2-1 благодаря голу Зекеля Барка со штрафного в компенсированное ко второму тайму время. С 76-й минуты грозненцы играли в меньшинстве после удаления Конституры, который до этого открыл счет с пенальти на 5-й минуте. Таким образом, «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» одержали по 2 победы в стартовых турах и вместе с махачкалинским «Динамо» делят по очкам первое место. Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста наставника Шанхай Шэньхуа после поражения от Шэньян Урбан 1-3 в матче 21-го тура чемпионата Китая, которое стало для команды третьим подряд. Под руководством Слуцкого Шанхай Шэньхуа дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды становился серебряным призером чемпионата страны. В текущем сезоне команда испытывает серьезные проблемы. В начале чемпионата клуб оштрафовали на 10 очков в рамках антикоррупционной кампании. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио Infinity.

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-007-0806.

0: Смоленской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Заявки на налоговую выплату для семей с детьми, оформленные для 3 миллионов 400 тысяч граждан Российской Федерации, об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, заявки от граждан обрабатываются в течение нескольких часов и передаются в социальный фонд. На сегодняшний день в соцфонд уже направлены данные 3 миллионов 400 тысяч заявителей. Все выплаты будут произведены в установленные сроки, подчеркнул Егоров. Глава Федеральной налоговой службы также отметил, что почти завершен процесс автоматизации льгот и вычетов. Оставшиеся процедуры планируется перевести в цифровой формат в 2027 году.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Россияне с 1 сентября смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через госуслуги. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, чтобы получать платежки в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций. Депутат отметил, что бумажные квитанции сохранятся. Если человек не согласится на получение документов через госуслуги или будет относиться к категории, для которой работает бумажная доставка. Также он рассказал, что размещать платежки в системе смогут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и другие поставщики коммунальных услуг. Для работы с системой и последующей выгрузкой на госуслуги им будет необходимо заключить договор с ее оператором. Процедуру определит правительство, добавил парламентарий.
2: Деньги дороги, как память.
3: Россияне стали меньше играть в онлайн-казино и прибегать к услугам нелегальных букмекеров. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Так, в июне их доля от всех совокупных запросов на онлайн-гемблинг уменьшилась до 40%. Это стало самым низким показателем с 2018 года. Такая ситуация сложилась в результате закрытия каналов теневого вывода средств и ужесточения борьбы властей с дроперством. Издание отмечает, что еще в январе нынешнего года нелегальный сегмент составлял 47% совокупного интереса игроков. Сейчас же доля легальных букмекерских контор растет. Так, в январе она составляла 52%, а в июне уже 60%. Это свидетельствует об устойчивом и быстром перетекании спроса от теневых казино к лицензированным операторам. В прошлом году объем принятых ставок на спорт на легальном рынке букмекеров увеличился на 8,5% до 1 триллиона 900 миллиардов рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
4: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
5: А в этот день события, ставшие историей.
6: 3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза. Свою историю праздник ведет из США, где отмечается как Национальный день арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Согласно словарям, арбуз обыкновенный – это бахчевая культура, однолетнее травянистое растение, вид рода арбуз, семейство тыквенные. Цвет коры арбуза бывает разный – от белой и желтой окраски до темно-зеленой с рисунком в виде сетки полос пятен, а мякоть розовая, красная, малиновая, реже белая и желтая. По строению арбуз считается многосеменной сочной тыквенной и в настоящее время выращивается в 96 странах мира более чем в 1200 разновидностях. Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего Царства в 20 веке до нашей эры арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании. Например, семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона. Кроме того, арбуз изображался на стенах гробниц и упоминался в древнеегипетских мифах и во многих медицинских рецептах древних папирусов. Был он известен и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мед. В России и Европе арбузы появились примерно в 11-12 веках, по другим данным в 13-14 веках, а в Америку они были доставлены в 16 веке европейскими колонистами вместе с африканскими рабами.
7: 3 августа 1959 года в Москве под девизом «За коммунизм, киноискусство, за мир и дружбу между народами» открылся первый московский международный кинофестиваль. Большой приз получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», а приз за технический прогресс в кинопроизводстве достался китайскому фильму «Новая история старого солдата». Свою историю Московский международный кинофестиваль ведет с 1935 года, но тогда он еще не носил регулярного характера и к тому же не был столь значительным событием в мировом кино, как сегодня. Поэтому официально отсчет фестиваль ведет с 1959 года, когда он был возобновлен и превратился в регулярное мероприятие. Международный кинофестиваль в Москве проводился регулярно по нечетным годам, а с 1995 года проводится ежегодно. На фестивале были представлены полнометражные игровые фильмы, документальные и научно-популярные ленты. В 1972 году ММКФ вошел в группу фестивалей класса А наряду с Каннским, Берлинским, Венецианским. В рамках Московского международного кинофестиваля традиционно проводятся информационные показы и ретроспективы фильмов лучших представителей мирового кинематографа, дни памяти, круглые столы, научные семинары, конференции, симпозиумы, а с 1997 года – форум молодых кинематографистов. С 1989 года главным фестивальным призом стал «Золотой Георгий». За время своего существования Московский международный кинофестиваль стал одним из наиболее престижных кинофорумов мира.
5: А в этот день – события, ставшие историей.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15.

0: 16-22.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Дорожные новости.
3: Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство снизило скидки на покупку гибридов и электромобилей. В дилерской сети «Рольф» заявили, что субсидию уменьшили до 10% стоимости, но не больше 500 000 рублей. Полную скидку до 35% и 925 тысяч дают только на машины российской сборки. Например, на «Эволют», «Воя» или «Москвич 3Е». В последнее время спрос на гибриды и электрички вырос без дополнительной стимуляции. Изменения должны точечно поддержать российских производителей. Банки ужесточат правила выдачи автокредитов. С 1 октября людям с небольшими доходами или высокой долговой нагрузкой получить их будет сложнее. Сейчас на решение банков сильно влияет показатель долговой нагрузки. Это доля среднемесячных платежей по всем кредитам от среднемесячного дохода. Тем, у кого ПДН выше 50%, получить кредит сложно. Сейчас в портфеле банков таких клиентов должно быть не больше 25%. В октябре их долю снизят до 20%. За жирные номера могут начать лишать прав. В соцсетях распространилось видео, снятое в Москве, предположительно в ходе полицейского рейда. Девушку на BMW обязали поменять регистрационные знаки из-за шрифта не по ГОСТу. Такие номера могут признать подложными. Наказание за нарушение лишения прав на срок от 6 до 12 месяцев. Ранее в ГИБДД и Верховном суде заявляли, что жирный шрифт сам по себе не повод для лишения прав, но его могут учесть в комплексе с другими признаками подделки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Школьники Дорогобужского округа принимают участие в летней школе профориентации «Архитектура таланта», которая проходит на базе социально-оздоровительного центра «Голоевка» в Рославском муниципальном округе. Дорогобужский округ на профильной смене представляют Яна Сертакова, Анна Юсупова, Михаил Краснобаев, Мария Шеремет, Лада Румянцева и Таисия Яковлева. Всего участниками смены стали 200 школьников со всей Смоленщины. Для них подготовлены насыщенная образовательная программа, которая помогает определиться с будущей профессией и построить индивидуальную траекторию развития. Программа включает мастер-классы, лекции и практические занятия, подготовленные преподавателями из 11 образовательных организаций региона. Всего профильная смена продлится до 7 августа. Этим летом в лагерях Смоленской области отдохнули уже почти 14 тысяч детей, включая детей участников специальной военной операции в рамках различных тематических и профильных программ. Московская область готовится к зиме. На РТС «Красная Поляна» установлено оборудование завода ДКМ. Оборудование предприятия задействовано в масштабной модернизации районной тепловой станции «Красная Поляна» в Подмосковье. Станция обеспечивает теплом и горячей водой более 17 тысяч жителей. В рамках модернизации на станции уже установлены 3 водогрейных котла «Смоленск», 3 шкафа управления котлоагрегатом и 3 газовые горелки двублочные. Помимо котельного оборудования на станции смонтирована система химической водоочистки, очистки и насосы, и реализованы решения по умной диспетчеризации и автоматизации. Поставка и внедрение современного оборудования от завода «Дорогобуж-Котломаш» – это важный шаг к обеспечению стабильного и безопасного теплоснабжения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», телеграм-чат «Радио Дор» и в макси-чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем жарко, малооблачно и без осадков, и днем воздух прогреется до плюс 26 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров, во второй половине дня начнет падать. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели. Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлово-Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск-Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5/2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8-950-7-00-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».
4: «Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Большая синяя кнопка, которая поможет собакам-хелперам управлять бытовыми приборами. Исследователи из Открытого университета Британии разработали технологию, при помощи которой собаки-помощники получат возможность включать и выключать различную бытовую технику для своих хозяев. Она получила название Dogo Sophie и выглядит как большая кнопка, которая крепится к стене. Такое устройство полезно, если сам хозяин в силу болезни или физических ограничений затрудняется дойти или дотянуться до выключателя. Собаки-помощники вынуждены жить в окружении предметов, которые для них не предназначены. Но в отличие от обычных домашних собак, им приходится как-то помогать своим хозяевам ими пользоваться. Идея разработчиков была в том, чтобы не адаптировать человеческие вещи под собак, а создать сразу что-то, предназначенное для животных. Это оказалось не так-то просто. Разработка заняла несколько лет. Кнопка Dogo Sophie достаточно крупная, чтобы ее было удобно нажимать лапой или носом. У нее рельефная поверхность для лучшего контакта. Контрастный окрас, синий с белым обрамлением. Кнопку легко мыть. Она выполняет строго одно действие – включает и выключает устройство, с которым сопряжена. Для этого используется беспроводной передатчик, который устанавливается на само устройство. Система имеет механизм обратной связи в виде подсветки, которая подтверждает нажатие. Так проще обучить собаку взаимодействию с кнопкой. Dogo Sophie может передавать сигналы на расстоянии до 40 метров. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиостанция Infinity.

0: навязывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафоново и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Стартовало производство полноприводного Geland J6. Собирают машины в Ленинградской области. У трансмиссии 6 режимов движения. Есть электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Автомобилем будет проще управлять на снегу и грязи. Цена в комплектации Prestige стартует с 2 900 000 рублей. Хончи привезет в Россию гибридный кроссовер HS6. Машина будет доступна в нескольких версиях с передним и полным приводом. Силовая установка от 230 до 500 лошадиных сил. В прошлом году этот кроссовер попал в Книгу рекордов Гиннесса по дальнобойности. 2300 километров на одном баке и одной зарядке. Прогноз продаж новых автомобилей в России улучшился. По оценкам Российской ассоциации дилеров, по итогам года продадут в районе 1 400 000 машин. При оптимистичном сценарии – до 1,5 миллионов. Продажи новых машин в этом году уже выросли на 15%. Этому способствует повышение доступности кредитов. Недавно в России начались официальные продажи кроссоверов Leel 9. Машины привезли в обновленной версии. Снаружи изменений нет. Флагманский Лисиан сохранил массивную и спокойную внешность, которая принесла ему популярность. А в салоне много изменений. Например, приборной панели больше нет. Вместо нее проекционный дисплей и сенсорный экран на руле. Подробнее о новом Leel 9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
5: Магазин на улице Карла Маркса 35 продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереально.

0: на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Детейлинг-студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: В России с 1 сентября изменятся правила перевозок в поездах, следует из приказа Минтранса Российской Федерации, об этом сообщает РИА Новости. В публикации отмечается, что изменения были внесены в правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа, железнодорожным транспортом. Подчеркивается, что нововведения должны повысить доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Для тех, кто использует для передвижения коляски, появится возможность приобретать билеты на специальные места в приоритетном порядке. При этом маломобильные граждане, которым специальная каталка не нужна, смогут оформить билеты на такие места не ранее, чем за 10 суток до отправления. Это гарантирует их наличие на ранних этапах продаж. В России могут ввести предельный срок отключения горячей воды, составляющий 2 недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Роспотребнадзора на обращение зампреда Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой. В июне парламентарий предложила регламентировать отключение горячей воды летом хотя бы на уровне санпинов. По ее словам, из-за отсутствия четкой нормы у коммунальщиков нет стимулов быстрее завершать ремонты. В Роспотребнадзоре ответили, что уже подготовили новую редакцию санитарных правил и норм. В частности, в ней прописано, что отключение систем горячего водоснабжения при проведении работ не должно превышать 14 суток. И в завершении выпуска. Слово «нишевый» в последние годы стало очень распространенным и, по мнению многих специалистов, может претендовать на звание «слова года». Об этом ТАСС рассказал эксперт Минпросвещения, профессор кафедры русского языка филологического факультета Российского государственного педуниверситета имени Герцена Наталья Козловская. По ее словам, слово ощущается многими как свежий неологизм, однако в словарях оно существует. Нишевый означает то, что рассчитано на узкий круг, например, нишевый журнал, проект или продукт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: который заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: Новости спорта.
1: Польские волейболисты подтвердили свой статус прошлогодних победителей Лиги наций, выиграв в финале нынешнего розыгрыша у команды США в 5 партиях. Уступая по ходу встречи 1-2 по сетам, поляки сумели переломить ход игры и вырвать победу на тай-брейке. Для Польши это 3-й титул в истории турнира, по этому показателю поляки вышли на первое место, опередив Францию и Россию. Сборная США в 4-й раз стала серебряным призером соревнований, пока так и без единого чемпионства. Бронзовые медали впервые достались сборной Словении, обыгравшей Японию в малом финале в 4 сетах. Действующий чемпион Нидерландов ПСВ начал сезон с разгромного поражения в матче за Суперкубок страны, проиграв на домашнем стадионе обладателю кубка АЭС Алкмар 0-4. Матч для ПСВ не задался уже с самого начала, когда на 9-й минуте полузащитник хозяев Джоуи Верман прямой красной карточкой был удален с поля. Пострадавший Мердинг, получивший рассечение и продолживший игру с пластырем на лице, уже через 15 минут головой замкнул подачу с фланга и открыл счет. Во втором тайме Алкмар дожал уставших хозяев. Для команды это второй суперкубок в истории. Пресс-служба «Ювентуса» объявила о возвращении нападающего Рандаля Колумуани из ПСЖ, заключив с 27-летним французом контракт до 2031 года. Сумма трансфера составила 38 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы и агентские выплаты. В сумме это еще 15 миллионов. Колумуани уже выступал за «Ювентус» на правах аренды во второй половине позапрошлого сезона и забил тогда 10 голов. Прошлый сезон француз провел в аренде в Тоттенхэме. Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс уступила 82-й ракетке мира Камиле Рахимовой из Узбекистана в 2 сетах на старте «Мастерса» в Торонто. Это поражение стало для 46-летней Уильямс 13-м подряд в одиночном разряде. В последний раз она побеждала в июле прошлого года. Четырехкратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант заявил о готовности выступать на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. 37-летний форвард Хьюстон Рокетс подчеркнул, что его участие зависит от решения директора Федерации баскетбола США Гранта Хилла. При этом он исключил вариант попадания в команду по старшинству, заявив, что хочет доказывать свою состоятельность на паркете. В момент проведения следующих игр Дюранту будет почти 40 лет. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity. С нами тепло.

0: дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. Во вторник, 4 августа, ожидается ночью и утром облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня малооблачная, без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров. Во второй половине дня начнет слабо падать. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла. В среду, 5 августа, малооблачная и по-прежнему без осадков, днем 26-28. В четверг днем возможны дожди. Дожди и грозы и до плюс 31. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Стартовало производство полноприводного Джеланд J6. Собирают машины в Ленинградской области. У трансмиссии 6 режимов движения. Есть электронная имитация блокировки заднего дифференциала. Автомобилем будет проще управлять на снегу и грязи. Цена в комплектации «Престиж» стартует с 2 миллионов 900 тысяч рублей. Хончи привезет в Россию гибридный кроссовер HS6. Машина будет доступна в нескольких версиях. С передним и полным приводом. Силовая установка от 230 до 500 лошадиных сил. В прошлом году этот кроссовер попал в Книгу рекордов Гиннесса по дальнобойности. 2300 километров на одном баке и одной зарядке. Прогноз продаж новых автомобилей в России улучшился. По оценкам Российской ассоциации дилеров, по итогам года продадут в районе 1 миллиона 400 тысяч машин. При оптимистичном сценарии – до 1,5 миллионов. Продажи новых машин в этом году уже выросли на 15%. Этому способствует повышение доступности кредитов. Недавно в России начались официальные продажи кроссоверов Leel 9. Машины привезли в обновленной версии. Снаружи изменений нет. Флагманский Лисиан сохранил массивную и спокойную внешность, которая принесла ему популярность. А в салоне много изменений. Например, приборной панели больше нет. Вместо нее проекционный дисплей и сенсорный экран на руле. Подробнее о новом Leel 9 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 00 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
6: Радио Инфинити.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Новости спорта.
5: Медалистка прошлогоднего чемпионата Европы по академической гребле Мария Жовнер выиграла золото нынешнего турнира, который завершился в Италии. В финальном заезде на 2 километра в классе одиночек легкого веса она опередила ближайшую преследовательницу, нидерландку Тоску Кетлер, почти на 6 секунд. В начале дистанции Мария шла третьей, однако затем увеличила темп и захватила лидерство. 16-летняя Кристина Лютова, занимающая 229 место в мировом рейтинге, выиграла турнир категории WTA 250 в Мемфисе, взяв верх в финале над чешской теннисисткой Дарьей Видмановой в трех сетах. Этот турнир стал для Лютовой первым в карьере на уровне WTA, и она сразу же взяла главный трофей. Теперь Кристина 13-я в списке самых молодых чемпионок турниров WTA в истории, а среди россиянок моложе нее титул брали только Динара Сафина и Мария Шарапова. Прыгуны в воду Елизавета Кузина и Илья Молчанов выиграли серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в смешанных синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Российский дуэт уступил только итальянцам Кларе Пелакани и Матео Санторо. Еще одну награду в копилку сборной добавили синхронисты Алина Румянцева и Захар Трофимов, ставшие бронзовыми призерами в технической программе смешанных дуэтов. Футболисты петербургского «Зенита» в гостях уверенно обыграли Оренбург 3-0 во втором туре РПЛ. Главным героем встречи стал Максим Глушенков, оформивший хэт-трик. Вице-чемпион России «Краснодар» на своем поле с большим трудом удержал победу над «Факелом» 3-2. Хозяева вели 3-0, но в концовке пропустили два мяча и едва не упустили 3 очка. В Грозном «Спартак» вырвал победу у «Ахмата» 2-1 благодаря голу Зекеля Барка со штрафного, компенсированное ко второму тайму время. С 76-й минуты грозненцы играли в меньшинстве после удаления Конституры, который до этого открыл счет с пенальти на 5-й минуте. Таким образом, «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» одержали по 2 победы в стартовых турах и вместе с махачкалинским «Динамо» делят по очкам первое место. Экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста наставника Шанхай Шэньхуа после поражения от Шэньян Урбан 1-3 в матче 21-го тура чемпионата Китая, которое стало для команды третьим подряд. Под руководством Слуцкого Шанхай Шэньхуа дважды выигрывал Суперкубок Китая и дважды становился серебряным призером чемпионата страны. В текущем сезоне команда испытывает серьезные проблемы. В начале чемпионата клуб оштрафовали на 10 очков в рамках антикоррупционной кампании. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
3: Infinity. Каждый приемник.

0: завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
5: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Заявки на налоговую выплату для семей с детьми, оформленные для 3 400 000 граждан Российской Федерации, об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе рабочей встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. По его словам, заявки от граждан обрабатываются в течение нескольких часов и передаются в социальный фонд. На сегодняшний день в соцфонд уже направлены данные 3 400 000 заявителей. Все выплаты будут произведены в установленные сроки, подчеркнул Егоров. Глава Федеральной налоговой службы также отметил, что почти завершен процесс автоматизации льгот и вычетов. Оставшиеся процедуры планируется перевести в цифровой формат в 2027 году.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Россияне с 1 сентября смогут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги через госуслуги. Об этом заявили.

0: заявил ТАСС заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, чтобы получать платежки в таком формате, гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций. Депутат отметил, что бумажные квитанции сохранятся. Если человек не согласится на получение документов через госуслуги или будет относиться к категории, для которой работает бумажная доставка. Также он рассказал, что размещать платежки в системе смогут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и другие поставщики коммунальных услуг. Для работы с системой и последующей выгрузкой на госуслуги им будет необходимо заключить договор с ее оператором. Процедуру определит правительство, добавил парламентарий.
1: Деньги дороги, как память.
0: Россияне стали меньше играть в онлайн-казино и прибегать к услугам нелегальных букмекеров. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Так, в июне их доля от всех совокупных запросов на онлайн-гемблинг уменьшилась до 40%. Это стало самым низким показателем с 2018 года. Такая ситуация сложилась в результате закрытия каналов теневого вывода средств и ужесточения борьбы властей с дроперством. Издание отмечает, что еще в январе нынешнего года нелегальный сегмент составлял 47% совокупного интереса игроков. Сейчас же доля легальных букмекерских контор растет. Так, в январе она составляла 52%, а в июне уже 60%. Это свидетельствует об устойчивом и быстром перетекании спроса от теневых казино к лицензированным операторам. В прошлом году объем принятых ставок на спорт на легальном рынке букмекеров увеличился на 8,5% до 1 триллиона 900 миллиардов рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Смоленской области 18 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Школьники Дорогобужского округа принимают участие в летней школе профориентации «Архитектура таланта», которая проходит на базе социально-оздоровительного центра «Голоевка» в Рославском муниципальном округе. Дорогобужский округ на профильной смене представляют Яна Сертакова, Анна Юсупова, Михаил Краснобаев, Мария Шеремет, Лада Румянцева и Таисия Яковлева. Всего участниками смены стали 200 школьников со всей Смоленщины. Для них подготовлены насыщенная образовательная программа, которая помогает определиться с будущей профессией и построить индивидуальную траекторию развития. Программа включает мастер-классы, лекции и практические занятия, подготовленные преподавателями из 11 образовательных организаций региона. Всего профильная смена продлится до 7 августа. Этим летом в лагерях Смоленской области отдохнули уже почти 14 тысяч детей, включая детей участников специальной военной операции в рамках различных тематических и профильных программ. Московская область готовится к зиме. На РТС «Красная Поляна» установлено оборудование завода ДКМ. Оборудование предприятия задействовано в масштабной модернизации районной тепловой станции «Красная Поляна» в Подмосковье. Станция обеспечивает теплом и горячей водой более 17 тысяч жителей. В рамках модернизации на станции уже установлены 3 водогрейных котла «Смоленск», 3 шкафа управления котлоагрегатом и 3 газовые горелки двублочные. Помимо котельного оборудования на станции смонтирована система химической воды, очистки и насосы, и реализованы решения по умной диспетчеризации и автоматизации. Поставка и внедрение современного оборудования от завода «Дорогобуж-Котломаш» – это важный шаг к обеспечению стабильного и безопасного теплоснабжения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», Телеграм-чат «Радио Дор» и в Макси-чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем жарко, малооблачно и без осадков, и днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров, во второй половине дня начнет падать, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Хороших вам новостей, отличного начала новой рабочей недели, оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Гаджет новости.
6: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Большая синяя кнопка, которая поможет собакам-хелперам управлять бытовыми приборами. Исследователи из Открытого университета Британии разработали технологию, при помощи которой собаки-помощники получат возможность включать и выключать различную бытовую технику для своих хозяев. Она получила название Dogo Sophie и выглядит как большая кнопка, которая крепится к стене. Такое устройство полезно, если сам хозяин в силу болезни или физических ограничений затрудняется дойти или дотянуться до выключателя. Собаки-помощники вынуждены жить в окружении предметов, которые для них не предназначены. Но в отличие от обычных домашних собак, им приходится как-то помогать своим хозяевам ими пользоваться. Идея разработчиков была в том, чтобы не адаптировать человеческие вещи под собак, а создать сразу что-то, предназначенное для животных. Это оказалось не так-то просто. Разработка заняла несколько лет. Кнопка Dogo Sophie достаточно крупная, чтобы ее было удобно нажимать лапой или носом. У нее рельефная поверхность для лучшего контакта. Контрастный окрас, синий с белым обрамлением. Кнопку легко мыть. Она выполняет строго одно действие – включает и выключает устройство, с которым сопряжена. Для этого используется беспроводной передатчик, который устанавливается на само устройство. Система имеет механизм обратной связи в виде подсветки, которая подтверждает нажатие. Так проще обучить собаку взаимодействию с кнопкой. Dogo Sophie может передавать сигналы на расстоянии до 40 метров. На этом пока все. Услышимся!
5: Гаджет новости.

0: Цель каждого рекламного ролика – создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 3 августа в разных странах отмечают вкусный праздник – День арбуза. Свою историю праздник ведет из США, где отмечается как Национальный день арбуза. Америка занимает первое место по количеству поедания арбуза по сравнению с другими странами. Согласно словарям, арбуз обыкновенный – это бахчевая культура, однолетнее травянистое растение, вид рода арбуз, семейство тыквенные. Цвет коры арбуза бывает разный – от белой и желтой окраски до темно-зеленой с рисунком в виде сетки полос пятен, а мякоть розовая, красная, малиновая, реже белая и желтая. По строению арбуз считается многосеменной сочной тыквенной и в настоящее время выращивается в 96 странах мира более чем в 1200 разновидностях. Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего Царства в 20 веке до нашей эры арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании. Например, семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона. Кроме того, арбуз изображался на стенах гробниц и упоминался в древнеегипетских мифах и во многих медицинских рецептах древних папирусов. Был он известен и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мед. В России и Европе арбузы появились примерно в 11-12 веках, по другим данным в 13-14 веках, а в Америку они были доставлены в 16 веке европейскими колонистами вместе с африканскими рабами.
2: 3 августа 1959 года в Москве под девизом «За коммунизм, киноискусство, за мир и дружбу между народами» открылся первый московский международный кинофестиваль. Большой приз получил фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека», а приз за технический прогресс в кинопроизводстве достался китайскому фильму «Новая история старого солдата». Свою историю московский международный кинофестиваль ведет с 1935 года, но тогда он еще не носил регулярного характера и к тому же не был столь значительным событием в мировом кино, как сегодня. Поэтому официально отсчет фестиваль ведет с 1959 года, когда он был возобновлен и превратился в регулярное мероприятие. Международный кинофестиваль в Москве проводился регулярно по нечетным годам, а с 1995 года проводится ежегодно. На фестивале были представлены полнометражные игровые фильмы, документальные и научно-популярные ленты. В 1972 году ММКФ вошел в группу фестивалей класса А наряду с Каннским, Берлинским, Венецианским. В рамках Московского международного кинофестиваля традиционно проводятся информационные показы и ретроспективы фильмов лучших представителей мирового кинематографа, дни памяти, круглые столы, научные семинары, конференции, симпозиумы, а с 1997 года – форум молодых кинематографистов. С 1989 года главным фестивальным призом стал «Золотой Георгий». За время своего существования Московский международный кинофестиваль стал одним из наиболее престижных кинофорумов мира.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: Не важно, какую стратегию в рекламе ты выберешь. Главное, будь уникальным и оригинальным.
1: Стив Мартин.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» — это не

0: Патронушки. 9 августа. Аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок. Кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь, расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8-951-711-89-19 или пишите в Макс.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68-71-45 и 22-15-22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 8 августа Ясная Поляна плюс Козлова Засека. Уникальная экскурсия по местам Льва Толстого от 6480 рублей. Осталось 7 мест. 8 августа Минск Дудутки. Этнографический музей, народные промыслы, дегустации, старинная мельница, ремесла и свободное время в Минске от 7950 рублей. 9 августа Москва. Цирк братьев Запашных. Самая главная премьера этого года совсем большой. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхнеднепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7. 200-76-10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: а здесь рай. Вот и весь разговор.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Российские семьи могут оформить выплату оставшихся средств маткапитала, но лишь при условии, что эта сумма не превышает 10 тысяч рублей. Выплата назначается по заявлению получателя, которая рассматривается за 5 рабочих дней, напомнил в беседе с RT член Общественной палаты России Евгений Машаров. Денежные средства будут зачислены на банковский счет, указанный в заявлении. Заявление можно подать лично в отделении Социального фонда России или МФЦ, а также онлайн через госуслуги, отметил Машаров. Важно учитывать, что такая выплата уже не является целевой, поэтому средства можно потратить на любые нужды. Узнать сумму оставшихся средств можно через запрос выписки Федерального регистра в соцфонде, МФЦ или также на госуслугах, заключил член Общественной палаты. В 2027 году самыми благоприятными для оформления отпуска с финансовой точки зрения станут март, июль, август, сентябрь и декабрь. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики «Суперджоп» Александр Южалин. По его словам, для сотрудников с пятидневной рабочей неделей и окладной системой оплаты наиболее выгодными станут март, июль, август, сентябрь и декабрь, в которых по 22 рабочих дня. Наименее выгодными – январь, февраль и май. Южалин напомнил, что наличие дополнительных выходных или праздничных дней не влияет на размер оклада, который выплачивается полностью, независимо от количества рабочих дней в месяце. И в завершении выпуска. Большинство российских школьников и студентов планирует встретить 1 сентября в классических образах, однако треть поколения зумеров выбирает стиль нефоров и инди-слиз, а 42% детей нарушают школьный дресс-код. 43% родителей собирают своих детей на линейку, а 81% планируют купить специальный образ для этого события. При этом 64% семей отметили, что у ребенка есть обязательная школьная форма. Что касается расходов, то 68% родителей рассчитывают потратить на праздничный наряд не более 50 тысяч рублей, еще 14% закладывают бюджет от 50 до 100 тысяч. Каждый десятый респондент отложил на эту цель как минимум 250 тысяч рублей, а 5% российских родителей готовы к тратам свыше полумиллиона. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиостанция «Инфинити».

0: рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
2: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории С, 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Ужасная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами.

0: Джей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
2: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

чего человек? Я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час на Инфинити.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 8 августа Владимир, Суздаль. Два города за один день. 8 августа паломничество к Матронушке. 9 августа аквапарк Лужники. 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 9338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 89 19 или пишите в Макс.

0: Смоленской области 21 час.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 4 августа, ожидается ночью и утром облачная с прояснениями погода, во второй половине дня малооблачная, без осадков. Атмосферное давление 745 миллиметров, во второй половине дня начнет слабо падать. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла. В среду, 5 августа, малооблачная и по-прежнему без осадков, днем 26-28. В четверг днем возможны дожди и грозы и до плюс 31. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 20 по 24 августа. Санкт-Петербург. Обзорная экскурсия по городу. Петергоф. Царство фонтанов, Казанский собор, экскурсия к Святой Ксении Петербургской и многое другое. От 22 490 рублей. Идет набор группы. Места ограничены, бронируйте заранее. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Производственная компания приглашает на работу. Открыты вакансии. Инженер-конструктор. Оператор на линию по производству кормов. Сборщик-электрик. Слесарь механосборочных работ. Оператор на гибочный станок с ЧПУ. Мы предлагаем график 5 на 2 с 8 до 17 часов. Официальное трудоустройство по Трудовому кодексу. Бесплатный трансфер из Верхненепровского, Сафоново и Дорогобужа. Обучение на рабочих местах. Звоните с 8 до 20.00. 8 950 7 200 76 10. Будем рады видеть вас в нашей команде. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: эффективная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Проанглийский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. «Английский» — это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Инфинити.

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм, всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра, толщиной 0,4, 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы, дешевле.

0: мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. С нами тепло.

фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи.

Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.